0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Не радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 15, днем ожидается 22-24 градуса, временами дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В России сегодня меняются правила пассажирских перевозок. Требования затронут автобусы, такси, трамваи и троллейбусы. Теперь пассажиры могут покупать и проверять электронные билеты с помощью цифровых сервисов, QR-кодов, NFC и единой биометрической системы. Для пассажиров междугородних автобусов появится еще одна гарантия. Они смогут бесплатно пользоваться залом ожидания и туалетом за час до отправления и в течение часа после прибытия автобуса. Нормы закрепили в приказе Минтранса. Новые правила также коснутся перевозки багажа в такси. Если вещи не помещаются в багажник, водитель сможет разрешить разместить их в салоне. Главное условие – багаж не должен мешать управлению автомобилем. Треть россиян стали отказываться от поездок на автомобиле, показал опрос агентства «Автостат». 11% водителей сократили свои передвижения на личном авто на 20-50%. Каждый десятый респондент стал ездить совсем редко. Каждый седьмой опрошенный заявил, что ситуация на ЗС не повлияла на его образ жизни, так как он либо владеет электрокаром, либо вовсе не имеет личного автомобиля. «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной «Лады Нивы Legend». Главное изменение – 1,8-литровый двигатель на 90 лошадиных сил. Кроме того, впервые на модели появились детали кузова из оцинкованной стали. «Нива Legend» доступна в 4 комплектациях от 1 199 тысяч рублей. Осень в Самарской области начинается с аномально высоких для начала сентября температур. Сегодня небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. При этом днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. В среду и четверг, 2-3 сентября, преимущественно без осадков и до плюс 28. В пятницу до 29 тепла. Осенью в Самарской области мошенники могут начать использовать схемы обмана, связанные с налогами, штрафами, электронными дневниками, оплатой обучения и кружков, а также с отопительным периодом и коммунальными платежами.

0: 27-м ожидается еще 4 блока трехдневных выходных в феврале, марте и дважды в мае. Доллар на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 15, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер юго-западный 1,6, порывы до 14 метров в секунду, температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.09. Температура в Тольятти плюс 15. Сегодня вторник, 1 сентября. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 4 минуты на Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7:13. Температура в Тольятти плюс 15. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы, обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся, вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если они серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, песни, под которые просто приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 7:19, температура в Тольятти плюс 15. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Японские дети тоже возвращаются с летних каникул. В последние годы это возвращение стало по-настоящему историческим. В школах отменяют так называемые «черные правила». Это местный свод невероятно абсурдных запретов, действовавших десятилетиями. Во многих школах детям официально запрещали пользоваться солнцезащитным кремом в сильную жару, красить губы гигиенической помадой, а девочкам нельзя было завязывать волосы в хвост. Под запрет попадали и свидания вне школы. Но самый сомнительный пункт – это контроль нижнего белья. Оно обязано было быть строго белым, а завучи имели право проверять его цвет прямо на входе. Но теперь японским школьникам разрешено носить любые прически, заходить в магазины по дороге домой и вешать на рюкзаки столько покемонов, сколько душе угодно.
4: Реклама.

0: 55555555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». «Боржоми» – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. 7 часов 31 минут, температура в Тольятти плюс 16, днем ожидается 22-24 градуса, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Таиланд сокращает безвиз для россиян с 60 до 30 дней. Изменения одобрены правительством страны и вступают в силу уже с 15 сентября. Также теперь нельзя въезжать в Таиланд через сухопутные границы больше 2 раз в год. А значит, дешевый визаран на автобусе уже не прокатит. «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной «Лады Нива Legend». Главное изменение – 1,8-литровый двигатель на 90 лошадиных сил. Кроме того, впервые на модели появились детали кузова из оцинкованной стали. «Нива Legend» доступна в 4 комплектациях от 1 199 000 рублей. Осень в Самарской области начинается с аномально высоких для начала сентября температур. Сегодня небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. При этом днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. В среду и четверг, 2-3 сентября, преимущественно без осадков и до плюс 28. В пятницу до 29 тепла. Более четверти жителей Самарской области признали, что не любили 1 сентября, когда учились в школе. Началу нового учебного года радовались только 14% респондентов, выяснил сервис «Суперджоб». При этом женщины чаще мужчин признавались, что с радостью ждали 1 сентября в детстве.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер юго-западный 1,6, порывы до 14 метров в секунду, температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.41, температура плюс 16. На календаре вторник, 1 сентября. В этот день родились король Франции Людовик XIV, а также актеры Сергей Гармаш, Зоя Бербер и Зендея. В Австралии 1 сентября – это национальный день золотой акации. А о том, растет ли настоящая золотая акация в России, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
7: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.48. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября в Австралии – национальный день золотой акации. Ее цветки изображены на гербе Австралии вместе с кенгуру и страусом эму. Долгое время дерево было неофициальным символом страны, но в 1988-м, в год 200-летия Австралии, золотая акация стала ее национальной цветочной эмблемой. Во время цветения это невысокое раскидистое дерево сплошь покрыто ярко-желтыми цветами. Оно не только красиво, но и весьма полезно. Из коры получают дубильное вещество, танин. Цветки используют в парфюмерии, эфирное масло, отличный антисептик, а молодые побеги – корм для скота. В древности австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно – они очень ароматные.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 16. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 2 билета в театр. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
2: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 17, днем ожидается 22-24 градуса, временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Росавиация приостановила работу аэропорта Курумыч. Запрет на полеты был введен в половине третьего ночи. К этому часу задерживается вылет и прибытие 8 международных и внутренних рейсов. Отменены утренние рейсы из Дубая и в Дубай. Новые правила перевозки багажа в такси и автобусах начинают действовать в Самарской области. Таксопарки могут самостоятельно определять требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам ее размещения. Если предметы не помещаются в багажнике, их можно перевозить в салоне такси, предварительно согласовав это с водителем. Документ также подчеркивает, что лица, пользующиеся инвалидными колясками, могут бесплатно перевозить их в транспорте. Кроме того, в регламенте указаны правила перевозки животных. Собаки должны быть в наморднике, на поводке и на подстилке, а мелкие животные и птицы в контейнере с глухим дном. Перевозка оружия допускается только в чехлах и упаковке. Правительство разрешило продажу на АЗС бензина и дизтоплива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4 с поставками на общих рыночных условиях. Об этом сообщила Минэнерго. В сообщении ведомства сказано, что разрешается временная реализация на российских АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива низких экологических классов. Решение будет действовать до 30 июня 2027 года. За 2025 год российские родители перевели детям 250 миллионов рублей за школьные успехи, хотя большинство взрослых все еще предпочитают устные поощрения. Такие данные получили Сбер и Рамблер & Co. в обезличенном исследовании «Ко дню знаний». Анализировались данные Сберонлайн с сообщениями об оценках, контрольных, экзаменах и других школьных событиях. Средняя награда за пятерку – 880 рублей, а главным учебным предметом для денежной мотивации стала математика. В Самарской области вводится временная скидка на проезд в общественном транспорте. Ее размер составит 10 рублей при оплате поездки.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.20, температура плюс 17. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 признаков того, что ребенку тяжело возвращаться с каникул к учебе, по мнению экспертов британского издания Independent. Первое – это проблемы со сном. Если ребенка невозможно добудиться, дело не в лени. У него просто сбились внутренние часы. Поможет только плавное, но строгое возвращение к режиму. Второй маркер – внезапный хаос в вещах, забытые тетради, потерянная форма и беспорядок в рюкзаке. Третий пункт – страх перед уроками. Фразы вроде «мне скучно» или «это бесполезно» часто маскируют боязнь не справиться со сложной программой. Четвертый сигнал самый тонкий – ребенок замыкается в себе. Возможно, ему трудно влиться в коллектив. И пятое – когда у детей без видимых причин начинает болеть живот или резко меняется настроение. Конечно, мы с вами все это знаем, но за повседневной рутиной можем просто не заметить. Что же со всем этим делать? Главное – не давить и не ругать. Эксперты советуют вместо дежурного «как дела?» задавать открытые конкретные вопросы. Например, что сегодня было самым сложным или с кем ты сидел на обеде? Дайте ребенку выговориться, покажите, что вы на его стороне. Ну а если тревога затянется, не бойтесь мягко предложить помощь школьного психолога.
1: Реклама.

0: 555-555-555. Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsiz.ru.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.34, температура плюс 17, днем ожидается 22-24 градуса, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарская область ночь на 1 сентября была атакована беспилотниками. Жители Новокуйбышевска насчитали 10 хлопков и видели яркие вспышки в небе. Большая часть беспилотников были сбиты военными и мобильными огневыми группами. Росавиация приостановила работу аэропорта Крумыч. Запрет на полеты был введен в половине третьего ночи. К этому часу задерживаются вылеты и прибытия 8 международных и внутренних рейсов. Отменены утренние рейсы в Дубай и из Дубая. В России усиливается контроль за банковскими переводами. С сегодняшнего дня национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Казахстан ввел платные электронные разрешения на въезд. Для россиян разрешение станет обязательным с 30 ноября. Один въезд в Казахстан будет стоить 3900 тенге, это около 725 рублей, если оформить его за 72 часа. Если оплатить въезд прямо на границе, придется заплатить вдвое больше.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер юго-западный 1,6, порывы до 14 метров в секунду, температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 8.39, температура плюс 17. На календаре вторник, 1 сентября. Сегодня отмечаем День знаний, официальный праздник начала нового учебного года. В Австралии 1 сентября это национальный день золотой акации. А в 1712 году 1 сентября французы разузнали секрет изготовления китайского фарфора. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.44, температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы, 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября 1712 года француз Франсуа Ксавье Дантриколь отправил из Китая на родину письмо с секретом изготовления китайского фарфора. Так миссионер-иезуит стал родоначальником промышленного шпионажа. Дантриколь служил в китайском городе Цзиндэджэнь, который считался фарфоровой столицей. Династия Цин тщательно берегла секрет фарфора, за разглашение грозила казнь. Дантриколь был очень осторожен, никогда не задавал мастерам прямых вопросов, но в совершенстве выучив китайский язык, ловко подмечал детали, а потом систематизировал свои знания. Настоящий китайский фарфор в Европе тогда ценили выше золота. Осколки разбитых ваз вставляли в ювелирные украшения вместо драгоценных камней. У прусского короля Фридриха Вильгельма I был обеденный сервиз из китайского фарфора. Другой правитель, Август Саксонский, предлагал за этот фарфор все, что угодно, но получил отказ, пока не вспомнил, что Фридрих помешан на войне, и предложил ему за сервиз из 152 предметов 600 отборных бойцов. Обмен состоялся, а полученный полк так и прозвали «фарфоровые драгуны».
4: Реклама.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 9.01, температура плюс 18. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок 2 билета в театр. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.

0: радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 9.02. Температура плюс 18. Днем ожидается 22-24 градуса. Временами дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области в результате сегодняшней атаки дронов получили повреждения жилые здания. Известно, что в Новокуйбышевске в одном из многоквартирных домов оказались выбиты окна. Жертв среди населения нет. Большая часть беспилотников была сбита военными и мобильными огневыми группами. Режим беспилотной опасности действует в Самарской области с половины второго ночи. Аэропорт Курумыч временно прекратил прием и выпуск самолетов. В Самарской области отменили уличные линейки в школах. Торжественные мероприятия по случаю начала учебного года пройдут в актовых и спортивных залах. Такое решение принято из соображений антитеррористической безопасности. В Самарской области вводится временная скидка на проезд в общественном транспорте. Ее размер составит 10 рублей при оплате поездок, загруженной в телефон картой МИР. Акция будет действовать с сегодняшнего дня и до 31 декабря. Отмечается, что по пластиковым картам МИР скидка на проезд не предоставляется. Терминалы для приема бесконтактных банковских карт имеются во всех трамваях и троллейбусах, на станциях Самарского метрополитена, а также в некоторых автобусах. В России усиливается контроль за банковскими переводами. С сегодняшнего дня национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на срок до 48 часов. В частности, к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее не переводил деньги. Казахстан ввел платные электронные разрешения на въезд. Для россиян разрешение станет обязательным с 30 ноября. Один въезд в Казахстан будет стоить 3900 тенге, это около 725 рублей, если оформить его за 72 часа. Если оплатить въезд прямо на границе, придется заплатить вдвое больше. Таиланд сократил безвиз для россиян с 60 до 30 дней. Указ правительства этой азиатской монархии уже официально опубликован. Он начнет действовать с 15 сентября. В 2025-м Таиланд посетили 2 миллиона российских туристов. Российская диаспора в Таиланде насчитывает около 40 тысяч человек. Доллар на сегодня 86 рублей 38 копеек. Евро 100 рублей и 57 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 18. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Сегодня 30-летие отмечает Зендея, одна из самых популярных сейчас актрис. Не так давно в интервью она призналась, что ей неловко рассказывать об этом, потому что это одновременно и особенное, и нелепое. О чем так говорит Зендея? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: А может быть, у нее замерз рот, и она не могла ничего сказать. И потом ей было неловко об этом рассказывать.
0: А интересно, это на съемках какого фильма могло произойти?
1: Ну, я думаю, вот последний фильм «Одиссея».
0: Интересно, интересно, вообще не думал об этом. Где-то все время как будто около мы ходим. Ну, за версию благодарю. 510-225, ваша очередь.
2: О своей жизни, о своей судьбе.
0: Жизнь и судьба у нее и особенные, и нелепые, считаете вы. Ну ладно, записали. Давайте еще думать. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Японские дети тоже возвращаются с летних каникул. В последние годы это возвращение стало по-настоящему историческим. В школах отменяют так называемые «черные правила». Это местный свод невероятно абсурдных запретов, действовавших десятилетиями. Во многих школах детям официально запрещали пользоваться солнцезащитным кремом в сильную жару, красить губы гигиенической помадой, а девочкам нельзя было завязывать волосы в хвост. Под запрет попадали и свидания вне школы. Но самый сомнительный пункт – это контроль нижнего белья. Оно обязано было быть строго белым, а завучи имели право проверять его цвет прямо на входе. Но теперь японским школьникам разрешено носить любые прически, заходить в магазины по дороге домой и вешать на рюкзаки столько покемонов, сколько душе угодно.
6: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
7: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
8: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
9: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
10: Все мы крепкими, хотим быть сильными, здоровыми.
11: Надо людям молоко пить, правило не новое.
10: Поделиться от души с радостью готовым и
11: вкусным, цельным молоком, как из-под коровы.
12: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
13: Телефон рекламной службы 510-210.
14: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 18. Днем ожидается 22-24 градуса, временами дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Сегодня 30-летие отмечает Зендея, одна из самых популярных в наши дни актрис. Не так давно в интервью она призналась, что ей неловко рассказывать об этом, потому что это одновременно и особенное, и нелепое. О чем так говорит Зендея? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Свою актерскую профессию.
0: А почему?
1: Потому что всегда приходится притворяться.
0: Абсолютно верно! Профессия актера – это правильный ответ. Как вас зовут?
1: Меня зовут Лиля.
0: Лиля, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли 2 билета на спектакль «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины» драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова с участием блистательных артистов. Спектакль состоится 17 сентября в 19 часов в ДК Тольятти «Азот» 18+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Лилия, поздравляю!
1: Спасибо вам большое. Я Лилия Абдрахманова с улицы Ворошилова. Разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. В Самарской области отменили уличные линейки. Торжественные мероприятия по случаю начала нового учебного года пройдут в актовых и спортивных залах. Такое решение принято из соображений безопасности. В новом учебном году за парты впервые сядут около 32 тысяч детей. 12 тысяч из них примут школы Самары. Школьников День знаний ждет летняя жара. Сегодня местами по региону воздух может прогреться до плюс 26, что соответствует климатической макушке лета. При этом к концу недели жара усилится до плюс 29 градусов. С 1 сентября россиянам разрешили работать сверхурочно до 240 часов в год. Вместо дополнительной оплаты сотрудник по-прежнему может выбрать дополнительные выходные дни. В Самарской области завершилась навигация с красных валдаев, сообщил профильный интернет-портал «Речь-флот-63». С красные суда возили пассажиров в Ширяево и в Винновку. До этих населенных пунктов по-прежнему можно доплыть по Волге, но теперь уже на других судах. 8-кратный обладатель золотого мяча и чемпион мира по футболу Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. За национальную команду за 20 лет форвард провел 207 матчей и забил 125 мячей.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер юго-западный 1,6, порывы до 14 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.38, температура плюс 17. На календаре вторник, 1 сентября. В этот день родились король Франции Людовик XIV, а также актеры Сергей Гармаш, Зоя Бербер и Зендея. В Австралии 1 сентября – это национальный день золотой акации. А о том, растет ли настоящая золотая акация в России, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие, 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 9.43 в Тольятти. Температура плюс 17. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 сентября в Австралии – национальный день золотой акации. Ее цветки изображены на гербе Австралии вместе с кенгуру и страусом эму. Долгое время дерево было неофициальным символом страны, но в 1988-м, в год 200-летия Австралии, золотая акация стала ее национальной цветочной эмблемой. Во время цветения это невысокое раскидистое дерево, сплошь покрытое ярко-желтыми цветами. Оно не только красиво, но и весьма полезно. Из коры получают дубильное вещество, танин. Цветки используют в парфюмерии, эфирное масло – отличный антисептик, а молодые побеги – корм для скота. В древности австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно. Они очень ароматные.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 5.10, температура плюс 17. Несколько минут назад Лилия с улицы Ворошилова разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Сегодня 30-летие отмечает Зендея, одна из самых популярных сейчас актрис. Не так давно в интервью она призналась, что ей неловко рассказывать об этом, потому что это одновременно и особенное, и нелепое. О чем это так, Зендея? А профессия актера. Зендея считает ее и особенной, и нелепой, потому что постоянно приходится притворяться. Вот правильный ответ. Лилию поздравляем, она получает в подарок 2 билета в театр. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 18, днем ожидается 22-24 градуса, временами дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Несколько городов Самарской области атаковали беспилотники минувшей ночью. Большую часть дронов удалось сбить, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его данным, в результате прилетов повреждены жилые объекты, пострадавших нет. В Новокуйбышевске в одном из многоквартирных домов выбило окна. Для жителей организовали пункты временного размещения. Власти заявили, что контролируют ситуацию. Имеющая производственные площадки в Жигулевске и Тольятти компания «Озон Фармацевтика» откроет завод по производству лекарств от рака, пишут ведомости. Предполагается, что предприятие будет разрабатывать и производить лекарства от онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний. Строительство завода «Озон Медика» на территории Тольяттинской особой экономической зоны вложит около 6 миллиардов рублей. Жителей Самарской области в День знаний ждет летняя погода. Сегодня местами воздух может прогреться до плюс 26, что соответствует климатической макушке лета. При этом к концу недели жара усилится до плюс 29 градусов. Однако уже в выходные территорию Средней Волги начнет пересекать холодный атмосферный фронт, из-за которого дневная температура опустится до плюс 23. Существенное похолодание придет в регион в начале следующей недели. Нам обещают не выше плюс 19. Самарской области завершилась навигация скоростных Валдаев, сообщил профильный интернет-портал «Речьфлот-63». Скоростные суда возили пассажиров в Ширяево и в Винновку. До этих населенных пунктов по-прежнему можно доплыть по Волге, но теперь уже на других судах. Кроме того, сегодня речные маршруты переходят на осеннее расписание. Изменения касаются судов до Зольного, Винновки, Гавриловой Поляны и Ширяева. В России изменились правила перевозки багажа и животных в такси. Новые нормы Минтранса вступают в силу сегодня. Отныне таксомоторные компании могут сами устанавливать допустимый размер и количество ручной клади. Если вещи не помещаются в багажник, их можно положить в салон автомобиля с согласия водителя. По новым правилам, собак в такси разрешено перевозить на поводке, в наморднике и на подстилке. Небольшие животные и птицы должны находиться в специальных закрытых переносках. Доллар на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер юго-западный 1,6, порывы до 14 метров в секунду, температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 10.37 в Тольятти, температура плюс 19. На календаре вторник, 1 сентября. Сегодня отмечаем День знаний, официальный праздник начала нового учебного года. В Австралии 1 сентября это национальный день золотой акации. А в 1712 году 1 сентября французы разузнали секрет изготовления китайского фарфора. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.42. Температура плюс 19. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября 1712 года француз Франсуа Ксавье Дантриколь отправил из Китая на родину письмо с секретом изготовления китайского фарфора. Так миссионер-иезуит стал родоначальником промышленного шпионажа. Дантриколь служил в китайском городе Цзиндэчжэнь, который считался фарфоровой столицей. Династия Цин тщательно берегла секрет фарфора, за разглашение грозила казнь. Дантриколь был очень осторожен, никогда не задавал мастерам прямых вопросов, но в совершенстве выучив китайский язык, ловко подмечал детали, а потом систематизировал свои знания. Настоящий китайский фарфор в Европе тогда ценили выше золота. Осколки разбитых ваз вставляли в ювелирные украшения вместо драгоценных камней. У прусского короля Фридриха Вильгельма I был обеденный сервиз из китайского фарфора. Другой правитель, Август Саксонский, предлагал за этот фарфор все, что угодно, но получил отказ, пока не вспомнил, что Фридрих помешан на войне и предложил ему за сервиз из 152 предметов 600 отборных бойцов. Обмен состоялся, а полученный полк так и прозвали «фарфоровые драгуны».
4: Радио Омега. Тольятти 106.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 19. Стало известно, что каждый седьмой автомобилист в России заявил, что на него не повлияла ситуация на заправках. Об этом рассказываем сегодня в новостях. Свежий выпуск новостей через 3 минуты на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM в Тольятти 11.02. Температура плюс 20. Днем ожидается 22-24 градуса. Временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В строительство завода по производству лекарств от рака в Тольятти вложат около 6 миллиардов рублей. Новое предприятие «Озон Медика» будет разрабатывать и выпускать препараты от онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний. Деньги компания «Озон Фармацевтика» привлекла у инвесторов во время IPO и SPO. Старт коммерческого выпуска продукции намечен на 2027 год. В Самарской области отменили уличные линейки в школах. Торжественные мероприятия по случаю начала нового учебного года пройдут в актовых и спортивных залах. Такое решение принято из соображений безопасности. В новом учебном году за парты впервые сядут около 32 тысяч детей, 12 тысяч из них примут школы Самары. Сбор за въезд в Казахстан вводится для граждан России с 30 ноября. Если оплатить заранее, за 72 часа, за оформление нужно будет заплатить 725 рублей. Оплата на границе обойдется вдвое дороже. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит находиться в Казахстане до 90 дней в течение одного периода. Новые правила утвердил президент страны. Треть россиян стали отказываться от поездок на автомобиле, показал опрос агентства «Автостат». 11% водителей сократили свои передвижения на личном авто на 20-50%. Каждый десятый респондент стал ездить совсем редко. Каждый седьмой опрошенный заявил, что ситуация на ЗС не повлияла на его образ жизни, так как он либо владеет электрокаром, либо вовсе не имеет личного автомобиля. «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной «Нивы Legend». Главное изменение – 1,8-литровый двигатель на 90 лошадиных сил. Впервые на модели появились детали кузова из оцинкованной стали. Модель доступна в 4 комплектациях от 1 199 тысяч рублей. Осень в Самарской области начинается с аномально высоких для начала сентября температур. Сегодня небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, при этом днем воздух прогреется до плюс 26. В среду и четверг, 2 и 3 сентября, преимущественно без осадков и до плюс 28. В пятницу до 29 тепла. С выходных начнется понижение температуры. В начале следующей недели ожидается не выше плюс 19. Аналитики узнали, где россияне хранят деньги. По данным ВТБ, 75% граждан держат средства на банковских вкладах или накопительных счетах. При этом каждый второй опрошенный не снимал деньги с депозитов последние полгода. Большинство соотечественников регулярно откладывают часть зарплаты, чаще всего от 5 до 20%. Среди тех, кто снимал сбережения, каждый пятый потратил их на покупку жилья или первоначальный взнос по ипотеке. Также россияне стали чаще вкладывать деньги в инвестиционные инструменты и золото. Доллар на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6, порывы до 14 метров в секунду, температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Алиса Веретено. С вами Михаил Соколов на часах 11.14. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня утром Лилия Сульцева-Рашилова разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 1 сентября 30-летие отмечает Зендея, одна из самых популярных сейчас актрис. Мы ее знаем по фильмам «Дюна», «Человек-паук» и «Одиссея». Не так давно в интервью Зендея призналась, что ей неловко рассказывать об этом, потому что это одновременно и особенное, и нелепое. О чем так говорит Зендея? О профессии актера. Вот правильный ответ.
1: Я Лилия Абдрахманова с улицы Ворошилова. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Лилию поздравляем. Она получает в подарок 2 билета в театр. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Милен Фармер, Пухвикальсва Дусса. А еще Тейм Импала, Дракула. Через минуту на радио Омега.
2: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились». 12+. 26 и 27-го – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Милен Фермер, Пуфи Кальсуадуссо. 11 часов 23 минут, температура в Тольятти плюс 21. Говорят, что предстоящие новогодние каникулы будут на один день короче. Об этом рассказываем сегодня в новостях. Свежий выпуск в 11:30, а еще впереди Полина Гагарина, спектакль окончен, и Эрос Рамадзотти «Il tempo non sente ragione». Через минуту на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. Полина Гагарина, спектакль окончен. 11 часов 32 минут, температура в Тольятти плюс 21. Днем ожидается 22-24 градуса, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На 10% могут вырасти взносы на капремонт в Самарской области. Соответствующий проект постановления вынесли на публичное обсуждение. Плату за капремонт предлагают увеличить с нового года. Сейчас тариф за реновацию жилфонда составляет примерно 12 рублей за квадратный метр в домах до 5 этажей и 13 рублей 73 копейки в многоэтажках. Режим ЧС ввели в Новокуйбышевске после сегодняшней атаки беспилотников. В городе повреждены жилые объекты, в одном из домов выбило окна. Два человека получили незначительные травмы. Последствия атаки устраняют. В строительство завода по производству лекарств от рака в Тольятти вложат около 6 миллиардов рублей. Новое предприятие «Озон Медика» на территории особой экономической зоны будет разрабатывать и выпускать препараты от онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний. Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе. Его стоимость выросла на 28% в месячном выражении. Также значительно подорожали сахар и пшеница. При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок, кофе и чай.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21. Днем ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 1,6, порывы до 14 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Эго.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM – это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Дайда, Life for Rent. 11 часов 45 минут, температура в Тольятти плюс 21. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Давайте почувствуем, что такое истинное удовольствие от встреч с лучшей музыкой минувших десятилетий. Долорес О'Риордан, Ordinary Day, Уоррен Джи, Князь Игорь. А еще Тина Тернер, The Best. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

Долорес Сориерден, Ordinary Day в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 21. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 классной музыкой и отличным настроением на радио Омега с нами будет делиться Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 12 часов 1 минута, плюс 22 за окном. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России сегодня меняются правила пассажирских перевозок. Требования затронут автобусы, такси, трамваи и троллейбусы. Теперь пассажиры могут покупать и проверять электронные билеты с помощью цифровых сервисов, QR-кодов, NFC и единой биометрической системы. Для пассажиров междугородних автобусов появится еще одна гарантия. Они смогут бесплатно пользоваться залом ожидания и туалетом за час до отправления и в течение часа после прибытия автобуса. Нормы закрепили в приказе Минтранса. Новые правила также коснутся перевозки багажа в такси. Если вещи не помещаются в багажник, водитель сможет разрешить разместить их в салоне. Главное условие – багаж не должен мешать управлению автомобилем. Треть россиян стали отказываться от поездок на автомобиле, показал опрос агентства «Автостат». 11% водителей сократили свои передвижения на личном авто на 20-50%. Каждый десятый респондент стал ездить совсем редко. Каждый седьмой опрошенный заявил, что ситуация на ЗС не повлияла на его образ жизни, так как он либо владеет электрокаром, либо вовсе не имеет личного автомобиля. «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной «Лады Нивы Legend». Главное изменение – 1,8-литровый двигатель на 90 лошадиных сил. Кроме того, впервые на модели появились детали кузова из оцинкованной стали. «Нива Legend» доступна в 4 комплектациях от 1 199 000 рублей. Осень в Самарской области начинается с аномально высоких для начала сентября температур. Сегодня небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. При этом днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. В среду и четверг, 2-3 сентября, преимущественно без осадков и до плюс 28. В пятницу до 29 тепла. Осенью в Самарской области мошенники могут начать использовать схемы обмана, связанные с налогами, штрафами, электронными дневниками, оплатой обучения и кружков, а также с отопительным периодом и коммунальными платежами. Об этом сообщают «Известия». Во второй декаде сентября ожидаются мошеннические схемы, замаскированные под сообщения о выборах. Злоумышленники часто используют при выманивании денег темы, которые особенно актуальны для людей и бизнеса в конкретный момент. Например, летом аналитики обнаруживали угрозы, связанные с поддельными приложениями для поиска дешевого топлива или покупки талонов на бензин. Предстоящие новогодние каникулы могут оказаться на один день короче. Это следует из проекта производственного календаря на 2027. Отдыхать начнем 31 декабря, а последним днем каникул станет 10 января. Помимо новогодних, в 2027 ожидается еще 4 блока трехдневных выходных в феврале, марте и дважды в мае. Доллар на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в среду. В Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

Группа «Кино» на радио «Омега». Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения дня. Праздничного вторника на календаре 1 сентября. Поздравляю с Днем Знаний. Об эффекте Шелдона Купера и о других интересных фактах, связанных со знаменитым сериалом «Теория Большого Взрыва», Анна Романова будет рассказывать примерно через 3 минуты. Прямо сейчас послушаем Дэвида Гетту и «Сию» на радио «Омега» 106.9 FM.

0: Дэвид Гетта и Сия на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Далее у нас легендарная группа Eurythmics. А сейчас встречаем на 106.9 FM Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда. А фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлен, написавшие эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лию в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишером. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Алекс Хеббер на радио Омега. Музыка, которую мы любим. В Тольятти 12 часов 33 минуты. Дальше на 106.9 FM 10 минут музыки без остановок. На подходе набирающий популярность суперхит Take Me There в исполнении Дати. А сейчас на радио Омега краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Таиланд сокращает безвиз для россиян с 60 до 30 дней. Изменения одобрены правительством страны и вступают в силу уже с 15 сентября. Также теперь нельзя въезжать в Таиланд через сухопутные границы больше 2 раз в год. А значит, дешевый визаран на автобусе уже не прокатит. «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной «Лады Нивы Legend». Главное изменение – 1,8-литровый двигатель на 90 лошадиных сил. Кроме того, впервые на модели появились детали кузова из оцинкованной стали. «Нива Legend» доступна в 4 комплектациях от 1 199 000 рублей. Осень в Самарской области начинается с аномально высоких для начала сентября температур. Сегодня небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди и не исключены грозы. При этом днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. В среду и четверг, 2-3 сентября, преимущественно без осадков и до плюс 28. В пятницу до 29 тепла. Более четверти жителей Самарской области признали, что не любили 1 сентября, когда учились в школе. Началу нового учебного года радовались только 14% респондентов, выяснил сервис «Суперджоб». При этом женщины чаще мужчин признавались, что с радостью ждали 1 сентября в детстве.
0: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 2 сентября, в Тольятти ожидается переменная облачность. Осадков не обещают. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Мистер Биг» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио «Омега». Услышим «Rixton Man, My Broken Heart», песню «Земли» Майкла Джексона, а также группу «Bad Boys Blue».
1: Реклама. Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 13 часов 1 минута, плюс 23 на улице. На Радио Омега с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России сегодня меняются правила пассажирских перевозок. Требования затронут автобусы, такси, трамваи и троллейбусы. Теперь пассажиры могут покупать и проверять электронные билеты с помощью цифровых сервисов, QR-кодов, NFC и единой биометрической системы. Для пассажиров междугородних автобусов появится еще одна гарантия. Они смогут бесплатно пользоваться залом ожидания и туалетом за час до отправления и в течение часа после прибытия автобуса. Нормы закрепили в приказе Минтранса. Новые правила также коснутся перевозки багажа в такси. Если вещи не помещаются в багажник, водитель сможет разрешить разместить их в салоне. Главное условие – багаж не должен мешать управлению автомобилем. Треть россиян стали отказываться от поездок на автомобиле, показал опрос агентства «Автостат». 11% водителей сократили свои передвижения на личном авто на 20-50%. Каждый десятый респондент стал ездить совсем редко. Каждый седьмой опрошенный заявил, что ситуация на ЗС не повлияла на его образ жизни, так как он либо владеет электрокаром, либо вовсе не имеет личного автомобиля. «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной «Лады Нивы Legend». Главное изменение – 1,8-литровый двигатель на 90 лошадиных сил. Кроме того, впервые на модели появились детали кузова из оцинкованной стали. «Нива Legend» доступна в 4 комплектациях от 1 199 000 рублей. Осень в Самарской области начинается с аномально высоких для начала сентября температур. Сегодня небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. При этом днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. В среду и четверг, 2-3 сентября, преимущественно без осадков и до плюс 28. В пятницу до 29 тепла. Осенью в Самарской области мошенники могут начать использовать схемы обмана, связанные с налогами, штрафами, электронными дневниками, оплатой обучения и кружков, а также с отопительным периодом и коммунальными платежами. Об этом сообщают «Известия». Во второй декаде сентября ожидаются мошеннические схемы, замаскированные под сообщения о выборах. Злоумышленники часто используют при выманивании денег темы, которые особенно актуальны для людей и бизнеса в конкретный момент. Например, летом аналитики обнаруживали угрозы, связанные с поддельными приложениями для поиска дешевого топлива или покупки талонов на бензин. Предстоящие новогодние каникулы могут оказаться на один день короче. Это следует из проекта производственного календаря на 2027. Отдыхать начнем 31 декабря, а последним днем каникул станет 10 января. Помимо новогодних, в 2027 ожидается еще 4 блока трехдневных выходных в феврале, марте и дважды в мае. Доллар на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
0: На Радио Омега прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 23.
2: 5 песен о любви на Радио Омега украсят ваш день.
3: На Радио Омега 5 песен о любви.
0: Традиционные подборки лучших романтических хитов сегодня на Радио Омега. Легендарнейшая баллада «Лейла» Эрика Клэптона. Немного раньше «Atomic Kitten», «If You Come To Me», группа «Секрет», суперхит Алекса Уоррена «Fever Dream» и «Space Girls». Прямо сейчас в 5 песнях о любви на Радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 2 сентября, в Тольятти ожидается переменная облачность. Осадков не обещают. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Тольятти, 106,9 FM. Радио

0: Группа «Корона» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего и где примерно через минуту будем слушать с вами песни, проверенные временем из золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке у нас Шакира, «Goodnight Moon» от «Трио Чивари» и Пол Маккартни «Yesterday».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 23.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: радио «Омега». Музыкальный пульс Тольятти.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем.

Группа ДДТ на радио Омега. Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Удачного вам продолжения вторника. Сегодня 1 сентября. Поздравляю с Днем Знаний. В ближайшие 10 минут на 106.9 FM музыка без остановок. На подходе Крис Ри, а прямо сейчас Релена Ара, Нентори на радио Омега.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сеть. Всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио Омега.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. О погоде на завтра. В среду, 2 сентября, в Тольятти ожидается переменная облачность. Осадков не обещают. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Деспасито.
1: Луис Фонси на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM. Лучшие песни разных десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Послушаем в этом отрезке Армина Ван Бюрена и Кристиана Бёрнса «There's Light Between Us», Стинга и балладу Бориса Гардинера «I Wanna Wake Up With You».
2: Реклама. Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов. Всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 24.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Один из главных хитов этого года – Оливия Дин, «So Easy» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. На протяжении ближайших 10 минут на 106.9 FM музыка без перерывов. Кенни Джи и Луи Армстронг на подходе. Через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Все мы крепкими, хотим быть сильными, здоровыми.
5: Надо людям молоко пить, правило не новое.
4: Поделиться от души с радостью готовым.
5: Вкусным, цельным молоком, как из-под коровы.
6: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
2: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 2 сентября, в Тольятти ожидается переменная облачность. Осадков не обещают. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 24.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was?

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Саманта Фокс на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где скоро зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем German Spoon Set Me Free, Kiss Me от группы Sixpence None the Richer и Сандру.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 24.
2: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: 106,9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 2 сентября в среду в Тольятти ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 16, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Реклама. Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 8-5-5-5-5-5-5.
1: Эфир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
3: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.
4: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду 2 сентября в Тольятти переменная облачность ожидается без осадков. Ветер южный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 16 градусов. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Сара Коннор на радио Омега, музыка, которую мы любим. Далее на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Услышим дуэт Lighthouse Family, Run, Rhythm is a Dance от группы Snap и Modern Talking.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 2 сентября в среду в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 16, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 23.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Америка.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда. А фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлен, написавшие эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лию в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишер. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Джордж Майкл на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через минуту зазвучат хиты, проверенные временем золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем Pink, Try, Losing My Religion от REM и группу Берлин.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» — свой, родной, недорогой.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра. Утро до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27.
0: Радио «Омега», Тольятти, 106.9 FM.

0: группы «Ночные снайперы» на радио «Омега». Золотые хиты. Тройка песен у нас на очереди. Tame Impala и Дженни со свежим суперхитом «Дракула». Уже через минуту на радио «Омега». В нашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вечера вам.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Все мы крепкими, хотим быть сильными, здоровыми.
5: Надо людям молоко.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: trop jeune pour mourir.
1: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы. 500.

Популярные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Колома на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Через минуту на 106.9 FM подборка песен из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке «Aha», «Lifelines», и «Type», и «The Look» от Roxette.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-25-07. Адвокатский кабинет 10-38.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября. Открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье. Смотрите, как мы изменились. 12+. 26 и 27 мюзикл «Люди как люди». 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра. 2 сентября в среду в Тольятти ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный. 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16. Завтра днем плюс 25-27.
0: Радио «Омега». Тольятти.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Драйва. Осень не так страшна, как зима, но в наших широтах тоже требует подготовки автомобиля. Первое – ревизия стеклоочистителей и дренажей. Летнее солнце разрушает резину, поэтому изношенные дворники нужно заменить до затяжных дождей. Обязательно удалите мусор и грязь из каналов под лобовым стеклом. Забитый дренаж – это риск для электрики. Второе – проверка аккумулятора. Остаточная емкость ниже 70% – повод для замены или обслуживания батареи. Третье – оценка состояния шин. Речь не только о том, чтобы заранее подготовить зимнюю резину, но и проверить остаток протектора летних шин. Изношенная резина на мокром асфальте провоцирует аквапланирование. Четвертое. Салонный фильтр. Если летом было много пыли, стоит его заменить, чтобы в дождевую погоду окна в машине не запотевали. Ну и, наконец, не замерзайка. Можно подстраховаться и уже держать ее под рукой. Заботьтесь о своем автомобиле вовремя и получайте удовольствие от каждого километра пути.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября. Открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье. Смотрите, как мы изменились. 12+. 26 и 27 мюзикл «Люди как люди». 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. В среду, 2 сентября, в Тольятти ожидается переменная облачность. Осадков не обещают. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем до 25-27 градусов.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти.

0: Возьми меня с собой.
1: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вид.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
0: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 2 сентября, в Тольятти ожидается переменная облачность. Осадков не обещают. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем до 25-27 градусов.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Ortega. Музыкальный пульс Тольятти.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.